Засвятишеся и скоркерея, и заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю